Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Радио Си, 103,7 FM, 7 часов и 2 минуты. В Екатеринбурге в центре плюс 10, сегодня днем до плюс 20. На радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. В Кремле переадресовали вопрос о возможных налоговых изменениях Министерству финансов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тему налогообложения правительственной. И, конечно, пояснения в ходе работы над бюджетом лучше отдавать туда, цитирует Пескова «Известия». О возможном изменении налогов для бизнеса и граждан стало известно в четверг, когда правительство и Минфин представили проект федерального бюджета на следующий год. Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области. Неблагоприятные метеоусловия, которые мешают рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе, сохранятся на территории региона до вечера вторника. Предупреждение о смоге Уральский гидрометцентр объявляет с прошлых выходных, когда на Среднем Урале установилась теплая и маловетренная погода. В Свердловской области нашли землю для строительства баз отдыха, санаториев и гостиниц. Всего в рамках федерального проекта «Земля для туризма» определены 74 участка общей площадью более 400 гектаров, а также выявлены 56 объектов туристического интереса, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на департамент информполитики. Проект реализуют на территории 32 свердловских муниципалитетов. В России падает популярность бургеров. В крупных городах перестали открываться новые заведения. А в Москве, где сосредоточена треть бургерных страны, их количество сократилось на 3%. По словам экспертов, предприниматели столкнулись с необходимостью платить за аренду дорогое мясо и повышать зарплаты, пишут ведомости. Результаты работ по поиску Ноева ковчега у горы Арарат удивят человечество, заявил глава международного проекта исследований Дженкер Атила журналистам. По словам исследователя, археологи обнаружили глиняные сосуды, которые предположительно относятся к периоду до Всемирного потопа. Пробы грунта отправили в Анкару для исследований. Процесс анализа почвы продолжается, пишет РИА Новости. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паревит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
0: В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня днем малооблачная погода, без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду и плюс 18-20.
4: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего понедельника. Сегодня 28 сентября. Начинается новая неделя. На этой неделе у нас поменяется осенний месяц и придет не очень теплая погода где-то после четверга. В центре города плюс 10. Сегодня днем до плюс 20. А что хорошего на этой неделе обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо» для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: «Додо».
9: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
10: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм, 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
11: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
12: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
13: Для лиц старше 18 лет.
14: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа Rockets возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. Rockets. 18+. Не пропусти.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер Tenet. Автоцентр Tenet Июль. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской и на Бакинских комиссаров от Кировоградской до Победы. Самая загруженная магистраль сейчас Репина в сторону центра.
1: Реклама.
15: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
16: Акция до конца сентября этого года.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка, прежде всего, на часах 7.16, в центре Екатеринбурга, плюс 10 сегодня днем, да, плюс 20. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз. Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вены, вы можете узнать что-то новое или начать новый курс обучения. Однако слишком обширные планы приведут к выгоранию. Будьте реалистами. Тельцы, неделя обращения к личным делам. Поставьте на паузу все, что требует большого расхода сил. Занимайтесь здоровьем и красотой. Близнецы. Неделя изменений в базовом ритме жизни. Могут быть нарушены важные связи. Однако, приложив усилия, вы сможете изменить свою реальность. Раки. Возможен упадок сил. Придется делегировать дела и больше доверять партнерам. И это может перевести ваши отношения на новый уровень. Львы. Легкая неделя, хотя, возможны споры по поводу денег. Хорошо строить планы. Если речь идет об отпуске, постарайтесь тратить деньги разумно. Девы. Хорошая неделя для обучения и новых знакомств. Будет закрыто несколько очень старых вопросов. Вы почувствуете себя в силах двигаться вперед. Весы. Вы получите награду за труды и перейдете к новому этапу работы. Возможно, придется побороться за определенное положение, но оно того стоит. Скорпионы, храните свои тайны. Время доставать из рукава козыри еще не пришло. Возможны задержки и даже остановки в делах. Стрельцы, возможны важные решения касательно будущего, а также поездки.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 7.39 в Ахтемурге, в центре города, плюс 10. Какое дерево считается, точнее считалось, деревом Робин Гуда? Узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо» для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
5: Сегодня в Кировском. Сосиски сливочные «Вязанка» 139,99 за 330 граммов. Масло подсолнечное «Олейна» 129,99 за литр от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
6: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
7: Приходите, так и сделаем.
6: А куда?
7: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
6: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
7: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
8: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров, скидки до 70%. Быстрая доставка, оптовые цены. Simoland.ru.
9: ООО «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховская, строение 86, офис 36. ООО 122-660-002-36-93.
10: 2026 год.
0: На Радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла, пробка на Посадской от Белореченской до Репина, на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма де Генина, на Вильгельма де Генина от Сахарова до Краснолесья, на Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской и на Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от Якада до Бакинских комиссаров. Самые загруженные магистрали – восточная в сторону ЦПКИО, Репина в центр и Космонавтов тоже в центр.
1: Реклама.
11: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
12: Акция до конца сентября этого года.
13: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 15.8, в центре плюс 10, за окном яркое солнечное утро. Сегодня днем до плюс 20. Пока еще теплая погода у нас сохраняется, но сохраняется она до четверга. А сейчас на Радио Оси заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В ночь на 28 сентября 2023 года в Британии неизвестные спилили дерево Робин Гуда. Этот платан в национальном парке Нортумберленд считался самым известным деревом страны и достопримечательностью для туристов. Возраст платана оценивали примерно в 300 лет, а деревом Робин Гуда его прозвали после выхода фильма с Кевином Костнером в 91-м. Благотворительная организация назвала его деревом года в Англии. Само место на северо-востоке Англии, где рос платан, историческое. Рядом грандиозное оборонительное сооружение древних римлян – Стена Адриана. В 2025-м виновными в уничтожении дерева Робин Гуда признали двоих британцев. В телефоне одного из них нашли кадры, подтверждающие причастность. Каждый получил по 4 года и 3 месяца заключения. А вот внятно объяснить свой поступок товарищи не смогли. Показали только, что им очень лестно внимание журналистов. Теперь древний платан красуется только в фильме «Робин Гуд, принц воров» и в клипе Брайана Адамса на песню к этому фильму.

0: Реклама.
1: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
0: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Сдан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
0: Радио Си.

0: На радио Си практически колыбельная, но, конечно же, нет. Это Алан Уолкер, Sing Me to Sleep. 7:54 в Ихтиморге, в центре города плюс 10. На улице прекрасное солнечное утро. Успеваем наслаждаться последними остатками тепла. На этой неделе до четверга будет плюс 18-20. Вот сегодня будет до плюс 20. Ну, а ночью ночные температуры плюс 4, плюс 6. У нас 5 минут до новостей, а после новостей на радио Си будем играть во вкусную игру. Готовьте телефоны, номер радио Си 235-103. 7. Через минуту на радио Си знаменитый трубач Жан-Клод Барели и знакомая нам песня Raindrops Keep Falling on My Head.
1: Реклама. Гиганты моря, морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова.

0: Екатеринбург, Металлургов 69.
1: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
6: В Монетке качество на высоте. Сардина Иваси Алант 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос 6+.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM, в Химорге без одной минуты 8, в центре плюс 10, днем до плюс 20. На Радио Си новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Минздрав расширил перечень немедикаментозных методов лечения депрессии. В списке вместо 5 стало 14 наименований, среди которых электронейростимуляция, плазмаферез и гипокситерапия. Среднее количество сеансов психотерапии также увеличилось с 10 до 14. Включение той или иной процедуры в список не требует обязательного ее назначения каждому пациенту с диагнозом депрессия, пишет Коммерсант. Дорожные службы снова предупредили о ремонте на Пермском тракте. Временную схему движения на участке трассы М-12 «Восток» вводят уже сегодня. Ремонт запланирован между ЕКАДом и развязкой на Первоуральск. До конца этого года асфальт заменят сначала в направлении Екатеринбурга, а потом в сторону Первоуральска и Ревды. На даче поселка Черемухово под Североуральском наведался медведь. О том, что косолапый прошел через территорию садов, свидетельствуют поломанные деревянные заборы и тропа, оставленная медведем, которая соответствует габаритам зверя. Других происшествий, связанных с выходом медведя к людям, не было. Добавлю, тема остается острой во многих российских регионах. Бабье лето в Свердловской области закончится на следующей неделе. К первым числам октября на погоду начнут влиять северо-западный ветер и холодный арктический воздух. Ко 2 октября среднесуточные температуры в регионе будут уже в пределах от плюс 2 до плюс 6 градусов и пойдет дождь. В отдельных районах в период со 2 по 5 октября не исключен первый снег, сообщили в Уральском гидрометцентре. В прошлом году россияне чаще всего ездили по путевкам в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. По данным Росстата, на турецких курортах побывали больше 3 700 000 россиян. В Египет туры приобрели почти 2 миллиона человек, и в Эмираты съездили больше 1 000 000 организованных туристов. Далее в списке Таиланд, Китай, Абхазия и Вьетнам. Официальный доллар на сегодня 84,34, евро 95,87.
0: В центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня в течение дня малооблачная погода без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду и плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радіо Сі, золотые хіти. 8:06 в Якиморге, с вами Андрей Королёв. Доброе утро, хорошего вам понедельника. Сегодня 28 сентября, день будет ярким, солнечным и, кстати, теплым, до плюс 20, пока что в центре Екатеринбурга плюс 10. На Радио Сі начинается вкусная игра. Мы разыграем сегодня, как обычно, промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Правила у нас те же. Нужно угадать страну по ее национальным блюдам. Сейчас я перечислю несколько ориентиров. А ваша задача – дозвониться на Радио Си быстрее всех, назвать страну, которую мы загадали, и получить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон Радио Си в Екатеринбурге 235-103.7. Сегодня у нас блюда непростые, такое непростое задание. Ханги, суп тараи и whitebait fritters. Какую страну мы загадали, как вы думаете? Звоните прямо сейчас 235-103.7.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов-3».

0: в пав. Ой-ой-ой, ты в пав. Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Сегодня в Кировском. Масло Сыробогатов. Традиционное, сливочное. 159,99 за 175 граммов от двух штук. Сыр Большой Куш. 139,99 за 180 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским. Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. ДИФС. 12+.
3: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет». Автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 5 баллов. Пробка на Крауле от Заводской до Репина. На Посадской от Белореченской до Репина. На Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина. На Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. И в Верхотурском проезде. И на проспекте Космонавтов от ЕКАДа в сторону центра. Самые загруженные магистрали. Ленина в сторону УПИ. Космонавтов в центр. И Репина тоже в центр.
2: Реклама.
4: Грандиозная осенняя распродажа Теннет. Только до 30 сентября. Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Черри и Теннет Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Черри и Теннет на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Черри Теннет Июль на Металлургов 65.
5: Акция до конца сентября этого года.
2: Радио Си 103.7 FM.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На Радиоси продолжается вкусная игра, где мы разыгрываем промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Называем блюдо. Ваша задача — дозвониться на Радиоси и назвать страну, в которой эти блюда широко представлены, скажем так. Уже прозвучали блюда такие, как ханги, суп тараи, whitebait fritters. Какую страну мы загадали? 235-103-7, телефон Радио Си.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Мне кажется, это блюдо корейской кухни.
0: Нет, не Корея. Пока мимо. Не угадали. Спасибо. Тут самое удивительное, что даже как-то подсказать очень сложно. Радио Си, алло.
1: Алло, здравствуйте. Здрасте. Я бы хотел ответить.
0: Давайте.
1: На...
0: Вкусная игра вопрос. У нас.
1: Ханги, вот мне тут подсказывают, это новозеландское блюдо.
0: А кто это вам так подсказывает?
1: Коллеги.
0: Коллеги.
1: Вот, они подсказывают, а я дозвонился.
0: Как
1: вот у нас команда.
0: Ясно. А что за команда такая? Что за коллеги?
1: Коллеги, скажем так, в одной машине тут ездим. Экипажем.
0: Понятно.
1: Да.
0: Хорошо. Да, Новая Зеландия, конечно же.
1: Да, что-то там в печи, что-то земляное, что ли, что-то вот такое.
0: Ну да, ханги — это вообще больше способ приготовления, чем какое-то блюдо конкретное. Там роется яма, раскаляются камни, затем в нее закладывают мясо и накрывают

0: Проваливайся с вами. Доброе утро. Хорошего понедельника. На часах 8:56. Минут через 5 на радиусе в новостях о том, как мошенники добывают информацию о жертвах, и про российского туриста, которого пришлось эвакуировать с лестницы в Таиланде. После новостей с 9 до 10 на радиусе будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на радиусе.
1: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
4: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
6: В Монетке осень выгоды. Форель 1 килограмм – 749 рублей. 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио ИСИ 103.7 FM. 9 часов в Екатеринбурге, в центре города плюс 11, днем до плюс 20. На Радио ИСИ новости. Я Александр Короткова, спонсор выпуска ООО «Система комфорта», компания «СК Урал».
1: Здравствуйте. В МВД рассказали, как мошенники собирают информацию о своих жертвах. Для этого злоумышленники специально ищут в сети фото с покупками, метки с геопозицией и проверяют списки друзей в соцсетях, а также информацию о рабочем месте. Именно такой объем информации чаще всего оказывается достаточным, чтобы схема обмана выглядела правдоподобно. Схемы с подобной подготовкой могут ввести в заблуждение самых осторожных жертв, пишет РИА Новости. Трассу Екатеринбург-Тюмень в районе Талиц вечером перекрывали из-за тяжелого ДТП. Участниками аварии на 210-м километре стали два грузовика и два легковых автомобиля. В госавтоинспекции сообщили, что водитель одной из фур погиб. Другие обстоятельства аварии устанавливают. Движение в направлении Екатеринбурга со стороны Тюмени восстановили к полуночи. Немузей мусора сообщил о возобновлении работы с 1 октября. В соцсетях проекта горожан призывают готовить вторсырье на переработку. Портал Е1 напоминает, что 2 года назад Немузей мусора остановил сбор отсортированных отходов, а в марте этого года объявил о временном закрытии из-за технических причин. Россияне поддерживают регулирование доступа детей к соцсетям, выяснил ВЦИОМ. Ограничения считают необходимыми 59% опрошенных. В это же время за полный запрет соцсетей до 16 лет выступает только 12%. Каждый второй предпочитает ограничивать опасный контент и отдельные функции. Россиянина экстренно эвакуировали с 800-й ступени знаменитой лестницы в Таиланде. 40-летний турист плохо себя почувствовал, когда поднимался к храму Тигровой пещеры Крови. По словам спасателей, мужчина был на грани обморока и не мог самостоятельно двигаться. Вниз туристы из России спускали на носилках. Газета «Ру» напоминает, что лестница, ведущая к храму Тигровой пещеры, насчитывает 1237 крутых ступеней. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Септик Урал. Раз и навсегда.
0: На радио ИСИ о погоде. Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». В центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня днем малооблачная погода, без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду и плюс 18-20.
2: Реклама.
3: Пусть пока еще не стужа, но мне шубку очень нужно.
4: А мне бы пуховик для мужа. Может, купим в интернете? Смотри, фотки красивые, цены тоже.
3: А в качестве уверена?
4: Ну...
3: Вот и я нет. Так что за шубкой сразу в «Стужу».
5: Магазин кожи и меха «Стужа». Элегантные шубки из экомеха. Стильные пуховики, дубленки и пальто. Магазин «Стужа». Мы ждем вас на Свердлова, 56.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего начала рабочей недели. Сегодня понедельник, 28 сентября. Приближается октябрь. И вместе с тем приближается и холодная погода. Но до четверга у нас еще будет тепло. Сегодня, вот, например, до плюс 20. Что хорошего на этой неделе обещают астрологи, узнаем минут через 5. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си и разыграем пару билетов на концерт группы «Пицца» для лиц старше 12 лет. А вопрос сегодня вот такой. Сегодня именинник Федор Емельяненко, знаменитый самбист и боец смешанных единоборств. Ему исполняется 50 лет, на минуточку. Поздравляем заочно. Но мы зададим музыкальный вопрос. Однажды в интервью Емельяненко сказал, что ему нравится музыка этой группы, особенно с 88 года и позже, а до этого было сыровато. Какую группу так оценил Федор Емельяненко? Телефон Радио Си 235-103-7. Звоните, предполагайте, 235-103-7. Сегодня поздравляем Федора Емельяненко и пытаемся угадать, какая группа ему нравится, особенно с 88 года и позже, а до этого было сыровато, как он сказал. Какую группу так оценил Федор Емельяненко? Телефон Радио Си 235-103-7, можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама. Здравствуйте, друзья! Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Диал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Знаю, что у многих слушателей сейчас квартира не продается. Нет звонков по объявлению от продажи, нет просмотров. А время поджимает. И возникает это неприятное ощущение того, что рынок-то стоит, и, соответственно, неопределенность. Ведь у вас есть планы. Я знаю, как вам помочь. В большинстве случаев мы продаем квартиру и быстро, и достаточно дорого. Обращаю ваше внимание на то, что у нас в «Диале» сделки со вторичной недвижимостью совершаются ежедневно. С чего начнем решение вашего неотложного вопроса? Да просто с записи на консультацию. Призываю вас не откладывать вопрос в долгий ящик. В ближайшие пару дней у моих специалистов есть свободные окна для записи. Можем подъехать к вам на объект сразу и оценим его. Звоните по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. Не забудьте, кстати, сказать секретный пароль. Радио от Александра Сергеевича. Ну и, конечно, удачи, друзья.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: В «Монетке» осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет». Автоцентр «Теннет» и «Юль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов. Пробка на Серафим Дерябиной и Токаре от Обездной до Крауля. На Шаумяна от Серафим Дерябиной до Чкалова. На Фронтовый бригад от Бабушкина до Шевской. На Шевской от Красных Командиров до остановки Шевская. И на Щербакова от Прониной до Павлодарской. Самые загруженные магистрали Репина в центр. Московская в центр. И Космонавтов тоже в центр.
4: Реклама.
8: Грандиозная осенняя распродажа «Теннет». Только до 30 сентября. «Теннет» в Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65». Более 100 новых «Черри» и «Теннет» на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в «Черри» «Теннет» июль на «Металлургов 65».
9: Акция до конца сентября этого года.
10: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си с вами на часах 9.16. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Сегодня именинник Федор Емельяненко, знаменитый самбист, боец смешанных единоборств, ему исполняется 50. Но у нас музыкальный вопрос. Однажды в интервью Емельяненко сказал, что ему нравится музыка этой группы, особенно с 88 года и позже. А до этого было сыровато, как он сказал. Какую группу так оценил Федор Емельяненко? Телефон Радио Си 235-103.7.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Ага. Группа кино ему нравится.
0: Группа кино. А в каком контексте он сказал?
1: Ну что, слушает он русский рок.
0: Как вас зовут?
1: Анна.
0: Ань, да, действительно, группа кино. Группа кино. Разгадали. Он сказал, да, кино — это сила. С 88 года и позже. То, что раньше сыровато. Но и там есть хорошие песни, конечно. Вот так он сказал. Аня, а вы каким видом спорта увлекаетесь?
1: Ну, сын у меня увлекается лыжами двоеборьем, то есть я его смотрела сама просто лыжами, обычный бег.
0: То есть к самбо, к единоборствам ни отношения не имеете, никто?
1: Оно входило на бокс.
0: О, вот это да. Ну, то есть Федор Емельяненко знаете примерно, кто это?
1: Да, да, да.
0: Разгадали невероятный вопрос. Видимо, очень хотите попасть на группу «Пицца».
1: Угу, хотелось бы.
0: Ну, тогда получите пару билетов. Поздравляю вас.
1: Спасибо большое.
0: И немного информации на правах рекламы. «Пицца» — это узнаваемое сочетание хип-хопа, фанка, регги, джаза. Вас ждет вечер, наполненный любимыми песнями «Лифт», «Романс», «Фары» и другими. Концерт состоится 4 ноября на сцене «Дивса». Для зрителей старше 12 лет.
1: А я Смирнова Анна с «Ботаники». Разгадал невероятный вопрос с Радио Си.
0: Невероятный вопрос на Радио Си мы сегодня разгадали. Речь шла про группу «Кино», которая нравится очень Федору Емельяненко, особенно с 88 года и позже. Группа.

0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си гороскоп на предстоящую неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вены, вы можете узнать что-то новое или начать новый курс обучения. Однако слишком обширные планы приведут к выгоранию. Будьте реалистами. Тельцы, неделя обращения к личным делам. Поставьте на паузу все, что требует большого расхода сил. Занимайтесь здоровьем и красотой. Близнецы. Неделя изменений в базовом ритме жизни. Могут быть нарушены важные связи. Однако, приложив усилия, вы сможете изменить свою реальность. Раки. Возможен упадок сил. Придется делегировать дела и больше доверять партнерам. И это может перевести ваш

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 9:38 и минут 15 назад на Радиоси мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня он был посвящен Федору Емельяненко. У него сегодня день рождения. Он знаменитый самбист, боец смешанных единоборств. Исполняется ему сегодня, кстати, 50. И мы задавали музыкальный вопрос. Как он однажды в интервью рассказал, что ему нравится музыка одной группы, особенно с 88 года и позже. До этого было сыровато, как он сказал. И речь шла про группу «Кино». Новый невероятный вопрос на Радио Си. Будем разгадывать завтра с 9 до 10.
1: Реклама. Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
3: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург.

0: ОСП. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
1: На радио «Оси» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет». Автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Шевской от Красных Командиров до Фронтовых Бригад. На Фронтовых Бригад от Бабушкина до Шевской. На Артинской от Нижнего Переулка до Армавирской. На Московской от Большакова до Куйбышева. И на Репино от Светлореченской до Тульского переулка. Самые загруженные магистрали – Московская в центр, Репино в центр и Ленина в сторону УПИ.
2: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Теннет. Только до 30 сентября. Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Черри и Теннет Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Черри и Теннет на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Черри Теннет Июль на Металлургов 65.
3: Акция до конца сентября этого года.
0: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 15:10. В центре города плюс 12. Куда делось дерево Робин Гуда? И где его сейчас можно увидеть, узнаем прямо сейчас во всемирной истории. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В ночь на 28 сентября 2023 года в Британии неизвестные спилили дерево Робин Гуда. Этот платан в национальном парке Нортумберленд считался самым известным деревом страны и достопримечательностью для туристов. Возраст платана оценивали примерно в 300 лет, а деревом Робин Гуда его прозвали после выхода фильма с Кевином Костнером в 91-м. Благотворительная организация назвала его деревом года в Англии. Само место на северо-востоке Англии, где рос платан, историческое. Рядом грандиозное оборонительное сооружение древних римлян – Стена Адриана. В 2025-м виновными в уничтожении дерева Робин Гуда признали двоих британцев. В телефоне одного из них нашли кадры, подтверждающие причастность. Каждый получил по 4 года и 3 месяца заключения. А вот внятно объяснить свой поступок товарищи не смогли. Показали только, что им очень лестно внимание журналистов. Теперь древний платан красуется только в фильме «Робин Гуд. Принц воров» и в клипе Брайана Адамса на песню к этому фильму.

0: Реклама.
1: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
0: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
0: Радио Си.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

Радиосе с вами на часах 9.57. Через пару минут на Радиосе в новостях про привычку к драме в отношениях и про россиян, которые изменили туристический сезон в Анталии. Сейчас музыка понятная без слов. На Радиосе Роберт Майлз.

0: Радио Си, 103,7 FM, 10.01 в Екатеринбурге, в центре плюс 14, днем до плюс 20. На Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Россияне сдвинули туристический сезон в Антарии с середины лета на осень. В этом году высоким спрос на туры оказался в октябре и даже в период школьных каникул. Кроме того, россияне остаются лидерами среди иностранцев, которые посещают турецкий курорт. С января по август в Анталии отдохнули более 2 миллионов 600 тысяч граждан России. Высокие показатели по туристическому потоку в Анталии продержатся до конца ноября, пишет Интерфакс. Под Екатеринбургом нашли свалку противогазов. Фото публикует портал Е1. По словам читателей, неожиданная свалка появилась на съезде в лес между Полевским трактом и Дегтярском. Неизвестные вывезли в лес несколько десятков ящиков с противогазами. На ярлыках средств защиты указан 1976 год. Автор фото предполагает, что таким образом кто-то утилизировал списанное из бомбоубежищ. Екатеринбург вошел в топ городов по росту доходов. С января по сентябрь средний доход в уральской столице составил 87 тысяч и показал 20% рост, пишет портал 66.ru. По размеру доходов Екатеринбург на 15 месте из 170 и на 3-м среди миллионников. Опередили уральскую столицу только Москва и Санкт-Петербург. Минпросвещение создаст золотой стандарт книг и мультфильмов для детских садов. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, сейчас идет работа над едиными методрекомендациями, которые учитывают воспитательные задачи. В министерстве продолжат развивать направление по укреплению связи с семьями воспитанников, чтобы в итоге создать единое воспитательное пространство, пишет Коммерсант. Привычка к драме может стать причиной разрыва самых благополучных отношений. В этом случае срабатывает шаблон, по которому сильные чувства партнер привык ассоциировать с эмоциональными перепадами, конфликтами и неопределенностью. Жизнь со стабильным и заботливым партнером такие люди трактуют как угасание отношений, пишут «Известия». Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
2: Реклама.
3: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
4: Спасибо, я в «Паревит».
5: Газобетон «Паревит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
6: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: В центре Екатеринбурга плюс 14. Сегодня днем малооблачная погода, без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду и плюс 18-20.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: радио «Си» с вами. Сейчас поговорим про автомобили. У нас для этого есть особая минута.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Существует много разных рейтингов, в том числе и неожиданных. После летнего сезона появился рейтинг лучших автомобилей, к которым можно присоединить дом на колесах или прицеп с лодкой и квадроциклом. Британский клуб любителей путешествий назвал буксиром года дизельный универсал Skoda Superb Estate. У него отличные ходовые качества, управляемость при сцепке, а высокий крутящий момент на малых оборотах значительно облегчает буксировку. Среди компактных машин лучшим признали Mini Countryman. В классе гибридов проверенный временем кроссовер Volvo XC60. Лучшим электротягачом стал BMW AX3. Существует и номинация «Абсолютная роскошь». Здесь победил Bentley Bentayga, обладатель мотора на 542 лошадиных силы с двойным турбонаддувом. Надо сказать, что это все-таки британская реальность. Их дома на колесах редко съезжают с асфальта и обустроенных кемпингов. У нас же, когда есть возможность, выбор будет в пользу рамы и полного привода. Это Land Cruiser, Pajero или УАЗик.
0: Есть еще машины, которые, скажем так, внедрил Илон Маск. Скоро появится, кстати, документалка по поводу Илона Маска. О ней расскажем минут через 10 на Радио Си. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника.
1: Реклама.
4: Здравствуйте, друзья. Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Знаю, что у многих слушателей сейчас квартира не продается. Нет звонков по объявлению от продажи, нет просмотров, а время поджимает. И возникает это неприятное ощущение того, что рынок-то стоит, и, соответственно, неопределенность. Ведь у вас есть планы. Я знаю, как вам помочь. В большинстве случаев мы продаем квартиру и быстро, и достаточно дорого. Обращаю ваше внимание на то, что у нас в «Идеале» сделки со вторичной недвижимостью совершаются ежедневно. С чего начнем решение вашего неотложного вопроса? Да просто с записи на консультацию. Призываю вас не откладывать вопрос в долгий ящик. В ближайшие пару дней у моих специалистов есть свободные окна для записи. Можем подъехать к вам на объект сразу и оценим его. Звоните по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. Не забудьте, кстати, сказать секретный пароль. Радио от Александра Сергеевича. Ну и, конечно, удачи, друзья.
5: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
6: Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
7: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
8: Едим и веселимся с наслаждением.
9: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
7: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
10: ТРК «Глобус». У нас так принято.
7: Щербакова 4.0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.
0: Поднять себе настроение чем-нибудь вкусненьким – распространенный прием, а на Радио Си из этого сделали целую игру. По будням после 8 утра ловите наши кулинарные задания, отвечайте правильно и получайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. УГРН 118 774 603 57 30, город Москва.

0: радио «Си» с вами на часах 10:19 в центре Екатеринбурга, плюс 13, и за окном прекрасный яркий солнечный понедельник. А сейчас на радио «Си» с нами Катя Григорьева и новый фильм про Илона Маска.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если вы следите за тем, как Илон Маск меняет наш мир, для вас

0: режиссер взял сотни часов архивных записей выступлений Маска и с помощью нейросетей создал его виртуального двойника. Этот цифровой Маск озвучивает в кадре исключительно подлинные цитаты бизнесмена. Сам же Илон Маск уже назвал фильм «унылой политтехнологической спецоперацией». Мировая премьера в ограниченном прокате состоится 9 октября.
1: Илон Маск уже как будто бы оценил этот фильм и немного его прорекламировал. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего понедельника.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, только что Крейг Дэвид, Walking Away, а впереди у нас Brainstorm и песня Maybe. На часах 10:32, в центре города плюс 14, днем до плюс 20. На Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер Теннет, автоцентр Теннет «Июль».
1: Здравствуйте. Отношения между Россией и США по-прежнему находятся не в лучшей форме, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В это же время официальный представитель Кремля не исключил, что встреча президентов Путина и Трампа вполне может состояться на полях саммита АТЭС в Китае. Свердловские водители продолжают переводить свои автомобили на газ. Установка оборудования в среднем обходится в 85 тысяч, а очереди на газовых сервисах достигают 2 месяцев. Также перевод автомобиля на газ к середине осени подорожал, пишет Ян. Батареи в квартире нужно проверять и перед запуском отопления, и после подачи тепла. Капли на горячем металле быстро сохнут, поэтому уже теплые радиаторы несколько раз в первую неделю стоит протереть сухой салфеткой, пишет Лента.ру. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Теннет. Только до 30 сентября. Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Черри и Теннет Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Черри и Теннет на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Черри Теннет Июль на Металлургов 65. Акция до конца сентября
0: этого года. На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 14 сегодня днем. Малооблачная погода, без осадков, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду и до плюс 20. В Полевском и в Каменске-Уральском тоже до плюс 20, в Асбесте плюс 17-19.
2: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
2: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си рок-острова с песней «Ничего не говори». Порой нужно просто послушать. И у нас есть великолепная история о том, как Конфуций стал Конфуцием. Что легло в основу его учения, узнаем минут через пять на радио Си.
1: Реклама. Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете «Мотив». В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
3: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: На радио ИСИ Дэвид Гетта и певица Сия Флеймс. В Эктемберг 10.47, в центре города плюс 14. Впереди у нас Мюррей Хэт, One Night in Bangkok. А прямо сейчас на радио ИСИ заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 сентября 551 года до нашей эры родился знаменитый древнекитайский философ, основатель государственной религии Китая, конфуцианства, Кун Цю. Конфуци означает «учитель Кун», а Конфуцием его стали называть уже в 16 веке европейские миссионеры. Кун Цю был сыном 60-летнего военного аристократа и 17-летней наложницы. Отец умер, когда сыну было полтора года. Старшие жены не взлюбили юную мать Конфуция, и она с ребенком покинула дом. В 7 лет мальчик попал в школу, где освоил 6 искусств – письмо и счет, музыку, стрельбу из лука, управление колесницей и ритуалы. Уже с юности Кун Цю начал занимать государственные должности, а в 22 года основал свою школу, где мог учиться человек любого происхождения за символическую плату – связку сушеного мяса. В 50 лет мудрый учитель Кун стал первым советником в царстве Лу и фактически управлял им, но попытался ограничить власть могущественных кланов, из-за интриг покинул Лу и стал ездить по другим царствам, проповедуя свои взгляды. В основе его учения – уверенность в том, что любой человек может стать лучше, а золотое правило конфуцианства – не делай другим то, чего не желаешь себе.
4: Реклама.
5: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику! Приятно покорять и покорять!
6: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «ЗА Ривьера Галактика», дом «Сдан».
4: Радио Си.

на радіо ІСІ, Ерос Рамазотті, Унимаціоне пер семпре, 10.56 в Екатеринбурге, в центрі міста плюс 15. Продолжаем наслаждаться прекрасной, теплой, сухой осенней погодой. Как долго простоит у нас бабье лето в Свердловской области и про возврат покупок на маркетплейсах в новостях на радио ИСИ через 5 минут. А сейчас музыка понятная без слов. На радио ИСИ оркестр Поля Мориа и мелодия «Пардон Муа».

0: Екатеринбурге без 1 минуты 11. На радио ИСИ новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В России предложили изменить правила возврата покупок на маркетплейсах. Причиной называют случаи злоупотреблений со стороны покупателей, когда товар возвращают просто потому, что не подошел или человек решил отказаться от покупки после ее оформления. Авторы инициативы предлагают ограничить возврат отдельных категорий товаров, которые невозможно свободно вернуть и в обычной офлайн-торговле. Это могут быть, например, лекарства, продукты, косметика и электроника, пишет РИА Новости. Депутатам вновь избранного ЗАГС Собрания Свердловской области на этой неделе вручат удостоверение. Церемония должна пройти до 1 октября, заявила глава Свердловского облсберкома Елена Клименко в минувшую пятницу. Сегодня, 28 сентября, региональный избирком соберется на очередное заседание, на котором станет известно, кто из избранных депутатов откажется от своего мандата, пишет «Новый день». Бабье лето в Свердловской области закончится на следующей неделе. К первым числам октября на погоду начнут влиять северо-западный ветер и холодный арктический воздух. Ко 2 октября среднесуточные температуры в регионе будут уже в пределах от плюс 2 до плюс 6 градусов и пойдет дождь. В отдельных районах в период со 2 по 5 октября не исключен первый снег, сообщили в Уральском гидрометцентре. Интенсивность судоходства в Армузе остается на 75% ниже довоенного уровня. По данным экспертов, основную часть судов, которые все-таки проходят через спорную зону, составляют танкеры. Власти Ирана заявляют, что некоторые фрахтователи вынуждают суда идти по несанкционированным маршрутам, что чревато применением оружия. Мальту и Сицилию 13 тысяч лет назад соединял природный мост. Это выяснили ученые, которые в течение недели изучали дно между островами. Во время существования перешейка море было на 120 метров ниже, и сейчас между Мальтой и Сицилией больше 90 километров воды. Исследование поможет объяснить, как на Мальту и Сицилии попадали медведи, олени, лисы и волки. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
0: В центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня в течение дня сохранится малооблачная погода, осадков не будет, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду и плюс 18-20.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Иси Крис Isaac Can't Help Falling in Love. Подобные песни создают нам особое бархатное настроение в эту прекрасную золотую осень. За окном солнечно и ярко, и по-осеннему тепло в центре города плюс 15. С вами Андрей Королев. Хорошего нам рабочего понедельника. Сегодня 28 сентября. Впереди на радио Си много прекрасной музыки. Уже скоро послушаем Шабузи, A Bar Song, и буквально через минуту Михей Джуманджи с песней «Туда» на радио Си.
1: Реклама.
2: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Зан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
4: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио 7.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, это Тони Брэкстон, Spanish Guitar. 11:29 в Екатеринбурге. Впереди у нас песня, которая очень часто появлялась в рекомендациях к музыкальным видео. Песни, которые, что называется, попадают в тренды. Это музыкант под псевдонимом Дати. Будем надеяться, что у него появится не только одна эта песня. Называется она «Take Me There». Послушаем ее через пару минут. А сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Красный Крест заявил о неимоверных масштабах мошенничества в поисках пропавших на СВО военных. Аферисты используют личные данные, вымогают переводы и генерируют фейковые изображения с помощью искусственного интеллекта, пишет Коммерсант со ссылкой на пресс-службу организации. Жену бывшего вице-мэра Виктора Кантеева приговорили к условному сроку и штрафу в 900 тысяч. Ларису Кантееву обвинили в пособничестве во взятке и вымогательстве прав на знаменитую овощебазу номер 4. Весной прошлого года супругу экс-вице-мэра поместили под домашний арест, пишет Ядин. Президент Сербии Александр Вучич объявил об отставке. Обязанности главы государства временно перейдут к исполняющему обязанности главы народной скупщины. Сегодня в Сербии состоится передача президентских полномочий. Александра Короткова, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 16. Сегодня днем малооблачная погода, без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду и плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: В Екатеринбурге без 15:12. Впереди золотая коллекция радио Си. Тройка песен, которые нас сопровождают в последнюю четверть каждого часа. В золотую коллекцию попадают настоящие музыкальные жемчужины. Вот они, Дженнифер Лопес, Моби. А откроют золотую коллекцию Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье. Песня «Барселона». Песня, которая заставляет нас делать чуточку погромче.
1: Золотая коллекция радио Си.

На радио Си Дженнифер Лопес. Ain't it funny? В золотой коллекции этого часа. 11:56 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. День добрый. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на радио Си с вами Катя Григорьева будет делиться прекрасным солнечным, пока еще летним настроением. Сейчас музыка понятная без слов. На радио Си мелодия «Неприкрытые чувства».

0: В Екатеринбурге полдень. Это Радио Си. Сейчас новости. Познакомимся с ними Александра Короткова, спонсор ООО «Система комфорта», компания «СК Урал».
1: Здравствуйте. Банк России разрешил пополнять счета через сторонние банкоматы с помощью системы быстрых платежей. Опция станет доступна с 1 октября, пишет «Коммерсант», уточняя, что указание регулятора прошло регистрацию в Минюсте. Лимиты на операции составят до 25 тысяч за одну транзакцию, до 50 тысяч в сутки и до 200 тысяч в месяц, пишет «Коммерсант». Бывшему замминистра ЖКХ Свердловской области Андрею Кислицыну вынесли второй приговор. С учетом приговора, который Андрею Кислицыну выносили в начале марта, в колонии бывший чиновник должен провести 14 лет, а общий штраф составил 16 миллионов, пишет портал Е1. По материалам следствия, сумма взяток составила более 4 миллионов. Сумму разделили бывший министр ЖКХ региона и два его заместителя. Туристический поток в Екатеринбург с начала года вырос на 15%. Уральскую столицу посетили более миллиона путешественников, заявил во Всемирный день туризма глава города Алексей Орлов. Мэр добавил, что Екатеринбург – современный мегаполис на границе Европы и Азии, который с каждым годом все ярче раскрывает свой потенциал. Цитату приводит КП «Екатеринбург». В прошлом году россияне чаще всего ездили по путевкам в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. По данным Росстата, на турецких курортах побывали более 3 миллионов 700 тысяч россиян.

0: В Египет туры приобретали почти 2 миллиона человек, а в Эмираты съездили больше миллиона организованных туристов. В Минпросвещение рассказали, сколько должны длиться школьные каникулы. Дети могут отдыхать минимум 9 дней в каждом из учебных триместров, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. В этом году Минпросвещение рекомендовало школам провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, а весенние с 27 марта по 4 апреля. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
1: Реклама. А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
2: Дедушка, а он еще работает?
1: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
2: Тогда передадим септик нашим детям?
3: Ага.
4: Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
5: И о погоде. Спонсор ИП «Михеев Алексей Леонидович». Магазин верхней одежды «Стужа». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 6-8, днем завтра до плюс 18.
1: Реклама.
6: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
7: Приходите, так и сделаем.
6: А куда?
7: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
8: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
7: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 11 минут первого в Екатеринбурге, 28 сентября, понедельник, плюс 17 за окном, а вот в субботу минус 1 и снег. Ну, а до субботы еще ого-го, так что наслаждаемся. Меня зовут Катя Григорьева, я вас приветствую, желаю прекрасного рабочего понедельника. Группа «Звери» впереди. Все, что касается радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей, у нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи, большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это «Глобус», у нас так принято.
3: Щербакова 4, 0+.
7: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
8: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: 15 минут первого в Екатеринбурге. Это Радио Си. Прямо по курсу девушка, которая сейчас вновь на пике популярности. Это Мадонна с хитом «Bizarre». А прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нино Ротта – знаменитый итальянский композитор, пианист и дирижер, признанный классик мировой киномузыки. Он наиболее известен как автор саундтрека к «Крестному отцу», за который получил «Оскара», а также как автор музыки к фильмам «Феллини». Сегодня Нино Ротта. Ротта написал музыку практически ко всем фильмам Феллини, а также работал с Лукино Висконти и Франко Дзеффирелли. Можно сказать, что музыка Нино Ротта звучит почти в каждом известном итальянском фильме 60-х годов. Всего за свою 46-летнюю карьеру Ротта создал более 150 киносаундтреков. В среднем он выпускал по 3 саундтрека в год. Большинство своих культовых мелодий Ротта сочинил не за роялем, а в купе поезда. На протяжении 30 лет он ездил из Рима, где жил, в город Бари, где возглавлял консерваторию. Даже сейчас поездка на поезде из Рима в Бари в среднем занимает 4,5 часа в одну сторону. А во времена Ротты это было не меньше 6,5 часов. Несмотря на статус гения, признанного самим Арторо Тосканини, Нино Ротта был не уверен в себе. Он поступил в Миланский университет и получил диплом по литературе и философии. Ротта был глубоко увлечен мистикой. Как и Феллини, он утверждал, что общался с призраками. Однако, если у Феллини это было торжественно и загадочно, то Ротта связывался с духом своего покойного учителя, композитора Альфреда Козеллы, чтобы спросить у него совета по поводу оркестровки. Ротта физически не выносил наручные часы и никогда их не носил. Он всегда опаздывал и срывал с руки. Иногда его приходилось запирать в комнате с роялем, чтобы он вовремя сдал партитуру для фильма. Нино Ротта обладал способностью засыпать в любой момент и дирижировать во сне. Он безупречно держал ритм палочкой и всегда просыпался на последних аккордах, как ни в чем не бывало. Несмотря на то, что самая известная музыка Ротты – это саундтрек «Крестному отцу», его самая коммерчески успешная мелодия в США – это тема любви из «Ромео и Джульетты». Причем она стала хитом без участия Ротты. Кавер-версию записал другой известный композитор, автор музыки к «Розовой пантере» Генри Манчини. Композиция взлетела на первое место в чарте Billboard Hot 100, обогнав даже «Beatles» и «Rolling Stones». С Нино Ротта можно было бы писать «Человека рассеянного». Он постоянно терял кошельки, забывал документы и ключи и мог выйти из дома в пальто, надетом наизнанку или в обуви из разных пар. И что на первом месте? Нино Ротта любил русскую культуру и весьма неплохо говорил по-русски.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103,7 FM.

0: Радио 7, меньше слов, больше музыки. 12.42 в Екатеринбурге, и прекрасный мужчина организует нам золотую коллекцию этого часа. Limp Bizkit, Mark Almond и Opus. Life is Life. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Гиганты моря, морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
7: ООО Simaland. Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. Уголен 122-660-002-36-93.
8: 2026 год.
9: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. Дивс. 12+.
10: Золотая коллекция. Радио Си.

0: без 4 минут час в Екатеринбурге, а в начале второго на радио Си песни, которые нужно слушать сердцем. 5 песен о любви, а в конце этого часа музыка, понятная без слов, Кэнди Далфер.
1: Реклама.
2: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
3: У Папа Джонс Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
4: Добрый день.
5: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и приксалин противовирусное 20 таблеток?
4: Такого не существует.
5: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
6: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
7: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
10: Наслаждайтесь закатом на террасе.
9: Гуляйте в парке Энгельса.
10: Или устраивайте пикник на крыше дома.
9: В ЖК «Форма» от «Девелопера Форум».
11: О, специализированный застройщик «Форум», ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
12: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа «Rockets» возвращается в Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. «Rockets». 18+. Не пропусти.
13: 103.7 FM. Радио «Си».

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге. 1:02. Сейчас новости. Познакомить с ними Александра Короткова, спонсор выпуска ООТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. В МВД рассказали, как мошенники собирают информацию о своих жертвах. Для этого злоумышленники специально ищут в сети фото с покупками, метки с геопозицией и проверяют списки друзей в соцсетях, а также информацию о рабочем месте. Именно такой объем информации чаще всего оказывается достаточным, чтобы схема обмана выглядела правдоподобно. Схемы с подобной подготовкой могут ввести в заблуждение самых осторожных жертв, пишет РИА Новости. Трассу Екатеринбург-Тюмень в районе Талицы вечером перекрывали из-за тяжелого ДТП. Участниками аварии на 210-м километре стали два грузовика и два легковых автомобиля. В госавтоинспекции сообщили, что водитель одной из фур погиб. Другие обстоятельства аварии устанавливают. Движение в направлении Екатеринбурга со стороны Тюмени восстановили к полуночи. Не музей мусора сообщил о возобновлении работы с 1 октября. В соцсетях проекта горожан призывают готовить вторсырье на переработку. Портал Е1 напоминает, что 2 года назад не музей мусора остановил сбор отсортированных отходов, а в марте этого года объявил о временном закрытии из-за технических причин. Россияне поддерживают регулирование доступа детей к соцсетям, выяснил ВЦИОМ. Ограничения считают необходимыми 59% опрошенных. В это же время за полный запрет соцсетей до 16 лет выступает только 12%. Каждый второй предпочитает ограничивать опасный контент и отдельные функции. Россиянина экстренно эвакуировали с 800-й ступени знаменитой лестницы в Таиланде. 40-летний турист плохо себя почувствовал, когда поднимался к храму Тигровой пещеры Крови. По словам спасателей, мужчина был на грани обморока и не мог самостоятельно двигаться. Вниз туристы из России спускали на носилках. Газета «Ру» напоминает, что лестница, ведущая к храму Тигровой пещеры, насчитывает 1237 крутых ступеней. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паревит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паревит. Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: И о погоде. Во вторник будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 6-8, завтра днем до плюс 18.
4: 5 лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
2: На Радио Си 5.

0: Радио Си, 103.7 FM, 13.21. Зовут меня Катя Григорьева и обещаю вам исключительно классную музыку. Группа Hi-Fi, впереди «Глупые люди» и Ричард Маркс Хезет. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и прексалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно...

0: Продуктивно трудимся под золотые хиты. Это Радио Си. Только что Энрике Иглесиас. Без 5:02 в Екатеринбурге. Следующий час откроет «Аха», будет «Crying in the Rain». А в конце этого часа Крис Паркер. Музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама. В «Монетке» осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
3: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
4: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
5: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
6: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Россия, 103.7 FM в Екатеринбурге, 14.00. Сейчас выпуск новостей Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Правительство на год освободило от проверок бизнес, пострадавший в результате атак беспилотников. Решение будет действовать до 1 октября 2027 года. Мораторий касается объектов, которые получили ущерб в результате атак, начиная с 1 января 2026. При этом внеплановые контрольные мероприятия в отношении такого бизнеса будут возможны по требованию прокуратуры, поручениям президента и правительств, пишет РИА Новости. Выпускники Уральского федерального университета получат свои мантии спустя 3 месяца после вузовского выпускного. Оргкомитет собрал заявки от тех, кто уже после окончания УРФУ хочет получить свои торжественные комплекты. Выдавать мантии планируют с 30 сентября по 2 октября включительно. Мэр Алексей Орлов сообщил о росте турпотока в Екатеринбург. За первые 6 месяцев 2026 года город посетили почти 1 200 000 человек, на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Статистикой Алексей Орлов поделился в своих соцсетях. Мэр поздравил работников туристической отрасли со Всемирным днем туризма и отметил, что гастрономия, архитектура, стрит-арт, а также масштабные деловые, спортивные и культурные события в Екатеринбурге привлекают все больше туристов, в том числе из-за рубежа. В Госдуме предложили открывать вечерние группы в детских садах. Такие группы могли бы работать до 8 вечера, чтобы у родителей была возможность забирать детей без скандалов на работе, если она заканчивается поздно. Чтобы вечерние группы не пустовали, открывать их депутаты предлагают при наличии запроса минимум от 10 родителей. Врачи рассказали, как тренироваться осенью, чтобы не заболеть. Отказываться для этого от занятий на улице не надо. Самой частой ошибкой назвали слишком теплую одежду для активных занятий. Кроме того, в холодную погоду стоит увеличивать время разминки и сокращать дистанцию, если поднялся сильный ветер или полил дождь. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
0: И о погоде. Во вторник будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 6-8, завтра днем до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио, которое не мешает отдыхать и помогает работать, это Радио Си. 11 минут третьего в Екатеринбурге. Зовут меня Катя Григорьева. Я желаю вам прекрасного рабочего дня. Впереди у нас диджей Алок и группа Сплин. Радио Си. Музыка, которую мы любим.
1: Реклама. В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
5: У Папа Джонс Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
6: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
7: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
8: Телефон рекламной службы 235-0905.
9: Радио Си.

0: музыка, которую мы любим, это Радио Си. 12 минут четвертого в Екатеринбурге. Катя Григорьева меня зовут, и обещаю вам превосходнейший музыкальный нон-стоп. Полина Гагарина, Саваш, Холли Молли, Леонид Агутин. Все это впереди на Радио Си.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Платите картой Озон.

0: банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
1: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
2: Казан.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
4: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: хиты. 15.30, сейчас новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Правительство на год освободило от проверок бизнес, пострадавший в результате атак беспилотников. Об этом сообщил аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Решение будет действовать до 1 октября 2027 года. На Пермском тракте сегодня должны стартовать дорожные работы. До конца года на участке между ЕКАДом и развязкой на Первоуральск будут менять асфальт. В «Автодоре» предупредили, что проезжая часть будет сужена на ремонтируемых участках. Евросоюз планирует внедрить персонализированный подход к интеграции наиболее перспективных стран-кандидатов. Об этом пишет «Политико», ссылаясь на инсайдеров Еврокомиссии. Отдельные дорожные карты могут появиться для Украины, Молдавии, а также Черногории и Албании. Александра Короткова, Радио Си.
0: И о погоде. Во вторник будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 6-8, завтра днем до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Саундтрек фільму «Робін Гуд. Принц воров». Это Брайан Адамс на 103.7 FM. 15.42 в Екатеринбурге. Сразу три золотых хита ждут нас впереди. Это Лиливуд и Робин Шульц, Элтон Джон и через минуту Сиси Кэтч. Радио Си. Музыка, которую мы любим.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья. Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Знаю, что у многих слушателей сейчас квартира не продается. Нет звонков по объявлению от продажи, нет просмотров. А время поджимает. И возникает это неприятное ощущение того, что рынок-то стоит. И, соответственно, неопределенность. Ведь у вас есть планы. Я знаю, как вам помочь. В большинстве случаев мы продаем квартиру и быстро, и достаточно дорого. Обращаю ваше внимание на то, что у нас в «Идеале» сделки со вторичной недвижимостью совершаются ежедневно. С чего начнем решение вашего неотложного вопроса? Да просто с записи на консультацию. Призываю вас не откладывать вопрос в долгий ящик. В ближайшие пару дней у моих специалистов есть свободные окна для записи. Можем подъехать к вам на объект сразу и оценим его. Звоните по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. Не забудьте, кстати, сказать секретный пароль. Радио от Александра Сергеевича. Ну и, конечно, удачи, друзья.
1: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал. Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
3: Золотая коллекция. Радио 7.

Без 5-4 в Екатеринбурге и волшебный плюс 19. Сентябрь балует нас по полной. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам легкого завершения рабочего дня. Конечно же, под любимые песни Sonic Sky в начале 5-го. И сейчас Крис Фирис, Slow Dance. Музыка, понятная без слов. Радио Си, 103.7 FM.

0: Екатеринбурге 16:00. Это Радио 7. Сейчас новости. Познакомить с ними Елена Пипе, спонсор выпуска ООТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Алексей Орлов досрочно ушел с поста главы Екатеринбурга, а теперь он станет депутатом регионального заксобрания, пишет «Коммерсант». Орлов руководил городом почти 6 лет, в этом был переизбран на второй срок. Зимой он обещал в свою следующую пятилетку запустить трамвай в Новокольцовске и начать строительство второй линии метро. Изначально он не проходил в заксобрание, однако после отказа губернатора Дениса Паслера и героя России, участника СВО Максима Шаломова от мандатов, Орлову досталось депутатское кресло. Серия ограблений произошла в Екатеринбурге в ночь на понедельник. В академическом районе воры выломали двери в салоне красоты на Сахарова 47, перерыли шкафы, забрали телефон. По словам владельца салона, в ту же ночь ограбили соседнюю стоматологию. В полиции объяснили, что за ночь в академическом было 3 похожих вызова. Еще одно ограбление произошло на Чкалова. Воры ворвались в клинику, ничего не нашли. Неудачные грабители попали на видео, пишет Ятин. Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о смоге. Изначально предполагалось, что он рассеется к вечеру 28 сентября. Но Уралгидромет в понедельник скорректировал прогнозы и предупредил свердловчан о том, что условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сохранятся до среды. Бизнес, пострадавший от атак БПЛА, освободили на год от контрольных проверок в России. Мера вступила в силу с 28 сентября и будет действовать до 1 октября 2027 года. Решение направлено на снижение административной нагрузки на бизнес и поддержку предприятий, которые сегодня восстанавливают пострадавшие от атак объекты, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает РИА. Каждый третий молодой россиянин от 18 до 24 лет что-то продает. Как пишет агентство ТАСС, это показал опрос Авито среди 10 тысяч человек. Чаще всего в ход идут легкие категории. Одежда, обувь, товары для хобби, рукоделие, косметика. Молодые женщины чаще занимаются предпринимательством в этой сфере, чем мужчины. Доллар 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паривит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
0: И о погоде. Во вторник будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 6-8, завтра днем до плюс 18.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: музыкой, которую мы любим. Вы слушаете радио СИП. 11:05 в Екатеринбурге. Прямо по курсу. Увлекательная итальянская история от Адриано Челентано. Это Сюзанна. Свежий хит «Дракула». И через пару минут Вячеслав Бутусов. Песня «Идущего домой». Это радио СИП.
1: Реклама.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
5: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Золотые хиты на радио Си. Три из них впереди. Эрика, I don't know. Эрос Рамазотти, он Альтра Теа. И в начале Скорпион, Still Loving You. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселим.

0: Отдыхайте с наслаждением.
1: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
3: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
5: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
6: Золотая коллекция «Радио 7».

3 минут 5 в Екатеринбурге. Меня зовут Катя Григорьева, а дальше встречайте Романа Калашникова. В конце этого часа драйв и экспрессия. Ванесса Мэй, Classical Guess. Радио Си, 103.7 FM.

0: Люксембурге 5 вечера. Вы слушаете радио Син на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи на радио Си.
1: Добрый вечер. Мошенники придумали новую схему обмана с бонусами за заправку машины. Как сообщили в МВД, злоумышленники предлагают водителям получить дополнительные баллы на топливо. Для этого нужно скачать специальное приложение на Android. Однако вместо программы автомобилист получает вредоносный файл, который может заразить устройство. В МВД рекомендуют не устанавливать приложение из сомнительных источников, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и регулярно обновлять операционную систему. После отставки Алексея Орлова исполнять обязанности мэра Екатеринбурга временно будет Рустам Галямов, сообщил источник Е1. До этого он был первым заместителем Алексея Орлова, который, напомню, досрочно сложил полномочия в связи с избранием депутатом регионального ЗАГС Собрания. В Свердловской области определили земельные участки для строительства баз отдыха, санаториев и гостиниц. Всего в списке 74 участка общей площадью более 400 гектаров. Также выявлены 56 объектов туристического интереса. Программа Росреестра «Земля для туризма» нацпроекта «Туризм и гостеприимство» реализуется на территории 32 свердловских муниципалитетов. Это важный инструмент для вовлечения в оборот неиспользуемых земель для создания новых туристических объектов и расширения уже существующих, рассказал министр по управлению госимуществом региона Алексей Кузнецов. Основатель и бывший гендиректор уральских авиалиний Сергей Скуратов вошел в список Forbes по итогам получателей дивидендов года. Он стал обладателем 6 миллиардов 200 миллионов рублей и занял 61 место. На 18 месте зампред совета директоров ВСМ по Ависма Михаил Шилков. Его дивиденды превысили 18 миллиардов, пишет «Комсомолка». Шакира подняла цены на отдых в Египте. Путевки в даты ее концерта подорожали более чем на 50%. Сильнее всего в отелях рядом с площадкой выступления. Россияне, планирующие отдых в Египте в ноябре, рискуют потратить больше обычного. Концерт Шакиры у пирамид Гизы состоится 28 ноября. Изначально его планировали на апрель, но из-за ситуации на Ближнем Востоке перенесли на осень, сообщает телеграм-канал Шот. Доллар 84.34, евро 95.87.
0: Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 8, днем до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Песня, которая, мне кажется, идеально подходит в качестве саундтрека сегодняшнего вечера, особенно глядя на погоду, ну и, конечно, на финал рабочего дня. What a Wonderful World, Кенни Джи и Луи Армстронг на Радио Си, музыка, которую мы любим. Калашников с вами, рад составить компанию, дальше включаем Браво, ветер знает.
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
6: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
7: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
8: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: В «Монетке» качество на высоте. Сардина Иваси Аланд 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
12: ООО «Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. Огрен 122-660-0026-93.
13: 2026 год.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер Tenet, автоцентр Tenet Июль. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте на 4 балла. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Артинская от проспекта Космонавтов до Армавирской улицы. Плотно на Сибирском тракте от Активистов до Восточной. Ленина стоит от Луначарского до 8 марта. Турбинная от Учителей до проспекта Космонавтов. И плотно на Стрелочников от Челюскинцев до Транспортников.
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
9: Акция до конца сентября этого года.
14: Радио Си 103.7 FM.

0: Думаю, что большинство сейчас окончание рабочего дня. Для кого-то это последний глоток остывшего кофе, финальный клик мышкой. И вот он. Здравствуй, прекрасный свободный вечер. Слушаем классную музыку. У нас Кейра только что, ну а дальше Пол Маккартни на Радио Си. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс». Заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: человек рядом.
1: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
2: Акция действует до 30 сентября.
3: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
4: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
5: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
6: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

нами только что E-Type, Do You Always, на Радио Си, музыка, которую мы любим. Сиена Спиро со свежим треком Die on this Hill буквально через полторы минуты сейчас на Радио Си новости расскажет.

0: Жит Елена Пипе.
1: Добрый вечер. Правительство освободило на год от контрольных проверок бизнес, пострадавший от атак БПЛА. Мера вступила в силу с 28 сентября и будет действовать до 1 октября 2027 года, передает РИА. Алексей Орлов, который написал заявление о досрочном снятии полномочий главы Екатеринбурга в связи с избранием депутатом регионального заксобрания, сейчас находится в отпуске. Решение об отставке мэра будут принимать депутаты Гордумы, сообщили в мэрии, пишет Е1. Смог продержится на Среднем Урале до конца сентября. Уралгидромет продлил штормовое предупреждение о загрязнении воздуха до среды включительно. Железнодорожные билеты подорожают для россиян с 1 октября. Тарифы в плацкартных и общих вагонах вырастут на 9,2%. Купе и СВ повышение не затронет, пишет Лента. Елена Пипия, Радио Си.
0: Давайте узнаем, что нам завтра во вторник ждать от погоды. Синоптики обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 8, днем до плюс 18. Тепло.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Син на 103.7 FM. Мы только что послушали Моби. Дальше золотая коллекция для вас. Анна Наклапы, Али Фарбин. Перед этим послушаем Стинга. Уверен, многие вспомнят фильм «Леон». Нас ждет саундтрек к этой картине «Shape of My Heart». И Ирен Кара начнет золотую коллекцию в этом часе на Радио Син.
1: Реклама.
2: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «АБ».
4: Гиганты моря, морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
6: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
7: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: Сегодня в Кировском. Масло подсолнечное «Олейна». 129,99 за литр от двух штук. Шоколад молочный «Альпенгольд» в ассортименте. 69,99 за 85 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
9: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. ДИВС. 12+.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». 6 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу скопление машин на Артинской от Космонавтов до Армавирской. На Сибтракте Декабристов стоят машины от переулка Активистов до Чапаева. Стрелочников Черепанова отмечу от Челюскинцев до остановки Черепанова. Ленина стоит от Луначарского до Хохрякова. Восточная от Советской до Декабристов. Самая загруженная магистраль сейчас — это Ленина по направлению к ВИЗу.
1: Реклама.
10: Грандиозная осенняя распродажа «Тенет». Только до 30 сентября. «Тенет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне «Черри» и «Тенет Июль» на «Металлургов 65». Более 100 новых «Черри» и «Тенет» на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в «Черри» «Тенет Июль» на «Металлургов 65».
11: Акция до конца сентября этого года.
12: Золотая коллекция «Радио Си».

0: нами только что Анна Наклапы, Али Фарбин на Радио Си в золотой коллекции часа. Роберт Майлз на старте. Слушаем трек «Fable» буквально через 8 минут, но перед этим «Space» «Magic Fly». Инструментальная музыка Радио Си.
1: Реклама. В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
5: Едим и веселимся с наслаждением.
6: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
4: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
7: ТРК «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
8: Сегодня в Кировском. Сосиски сливочные «Вязанка» 139,99 за 330 граммов. Масло подсолнечное «Олейна» 129,99 за литр от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
9: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа «Rockets» возвращается в Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. «Rockets» 18+. Не пропусти.
10: В «Монетке» качество на высоте. Сардина «Иваси Алант» 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: 103.7 FM. Радио «Си».

0: 18.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО «Системы комфорта». Компания «СК Урал».
1: Добрый вечер. Лагерь российских альпинистов в Непале смыло селем. 4 человека погибли, 12 числятся пропавшими без вести. Снежная масса накрыла базовый лагерь на горе Химлунг-Химал, пишут Вести. В районе другой гималайской вершины Манаслу мощный сель уничтожил более 10 деревень и несколько лагерей альпинистов. Около 100 иностранцев, среди которых были россияне, успели спуститься в безопасное место. Все восхождения в горах приостановлены. В Свердловской области со следующего года вырастет взнос за капремонт. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер. Сейчас мы платим 18 рублей 81 копейку за квадратный метр. С 1 января взнос увеличится почти на 1,5 рубля и составит 20 рублей 29 копеек. Напомню, плату за капремонт поднимали в начале этого года на рубль 33, а годом ранее рост составил почти 3 рубля. В горадминистрации Екатеринбурга прокомментировали отставку мэра. Алексей Орлов написал заявление о досрочном снятии полномочий. Его избрали депутатом регионального заксобрания. Сейчас он в отпуске, сообщили в мэрии. Орлов был избран в заксобрание от Кировской территориальной группы списка «Единой России» по единому округу. Он не входил в первоначальный состав кандидатов, но получил депутатское место после того, как губернатор Денис Паслер и герой России, участник СВО Максим Шаломов отказались от своих мандатов. Напоминают евроазиатские новости. Новый отечественный сериал «Мой папа – мэр» выйдет на одной из стриминговых площадок уже этой осенью. История амбициозного чиновника, который мечтает стать мэром, но его карьера рушится после скандала. Его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. В отчаянии он случайно сбивает 12-летнюю девочку Варю, воспитанницу детского дома. Она уцелела и начинает шантажировать его, требует помочь ей найти бабушку, а взамен играет роль идеальной дочери в его публичной компании. Точную дату выхода сериала назовут позднее, пишет Чемпионат.ком. Доллар 84.34, евро 95.87.
2: Реклама.
3: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
2: А старые где?
3: Дети смыли их в унитаз.
4: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
5: Уже 8-я пара за неделю.
2: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
6: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
4: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
3: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: Сейчас о погоде на завтра, вторник. Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Синоптики обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 8, днем до плюс 18.
2: Реклама.
7: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
8: Приходите, так и сделаем.
7: А куда?
8: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
7: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
8: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На Радио 7 меньше слов, больше музыки. Только что несчастный случай. Дальше с нами Мадонна и Мартин Гаррикс. Не пропускайте яркую новинку Bizarre. Через пару минут включаем на Радио 7.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
7: В «Монетке» осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
0: Давайте пробежимся по пробкам. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». 6 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Куйбышева от 8 марта до Московской улицы. Здесь скорость потока всего 2 км в час. Пешком, похоже, быстрее. А Ленина стоит от Тимирязева до Хохрякова. Сибирский тракт декабристов от Активистов до Чапаева. Артинская от дома номер 4 до Армавирской улицы. Плотно на Щерсе от Машинной до Московской. По магистралям самые загруженные – это Ленина к Визу, Малышева к Центральному стадиону.
1: Реклама.
8: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
9: Акция до конца сентября этого года.
10: Радио Си 103.7 FM.

0: Потому что многие уже оставили позади офисные дедлайны, работу и наслаждаются прекрасным осенним вечером в компании «Радио Си». Для вас классная музыка, только что Рики Повари, ну а на старте у нас Pink на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
3: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
1: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
4: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
6: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
7: Сегодня в Кировском. Масло Сыробогатов. Традиционное, сливочное. 159,99 за 175 граммов от двух штук. Сыр Большой Куш. 139,99 за 180 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
8: Телефон рекламной службы 235-0905.
9: Радио Си.

0: городе дождь. Ума Турман на Радио 7. Музыка, которую мы любим. Честно говоря, в такую, как сегодня, погоду про дождь даже думать не хочется. Наслаждаемся прекрасным бабьим летом. Ловим момент. Дальше у нас Элис Мертон «No Roots». Это через 3 минуты. А сейчас на Радио 7 интересная тема. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нино Ротта – знаменитый итальянский композитор, пианист и дирижер, признанный классик мировой киномузыки. Он наиболее известен как автор саундтрека к «Крестному отцу», за который получил Оскара, а также как автор музыки к фильму.

0: фильмом «Филия». Сегодня Нина Рота. Рота написал музыку практически ко всем фильмам Феллини, а также работал с Лукино Висконти и Франко Дзеффирелли. Можно сказать, что музыка Нины Роты звучит почти в каждом известном итальянском фильме 60-х годов. Всего за свою 46-летнюю карьеру Рота создал более 150 киносаундтреков. В среднем он выпускал по 3 саундтрека в год. Большинство своих культовых мелодий Рота сочинил не за роялем, а в купе поезда. На протяжении 30 лет он ездил из Рима, где жил, в город Бари, где возглавлял консерваторию. Даже сейчас поездка на поезде из Рима в Бари в среднем занимает 4,5 часа в одну сторону. А во времена Роты это было не меньше 6,5 часов. Несмотря на статус гения, признанного самим Арторо Тосканини, Нино Рота был не уверен в себе. Он поступил в Миланский университет и получил диплом по литературе и философии. Рот был глубоко увлечен мистикой. Как и Феллини, он утверждал, что общался с призраками. Однако, если у Феллини это было торжественно и загадочно, то Рота связывался с духом своего покойного учителя, композитора Альфреда Козеллы, чтобы спросить у него совета по поводу оркестровки. Рота физически не выносил наручные часы и никогда их не носил. Он всегда опаздывал и срывал с руки. Иногда его приходилось запирать в комнате с роялем, чтобы он вовремя сдал партитуру для фильма. Нино Рота обладал способностью засыпать в любой момент и дирижировать во сне. Он безупречно держал ритм палочкой и всегда просыпался на последних аккордах, как ни в чем не бывало. Несмотря на то, что самая известная музыка Роты – это саундтрек «Крестному отцу», его самая коммерчески успешная мелодия в США – это тема любви из «Ромео и Джульетты». Причем она стала хитом без участия Роты. Кавер-версию записал другой известный композитор, автор музыки к «Розовой пантере» Генри Манчини. Композиция взлетела на первое место в чарте Billboard Hot 100, обогнав даже «Beatles» и «Rolling Stones». С Нино Ротой можно было бы писать человека рассеянного. Он постоянно терял кошельки, забывал документы и ключи и мог выйти из дома в пальто, надетом наизнанку или в обуви из разных пар. И что на первом месте? Нино Рота любил русскую культуру и весьма неплохо говорил по-русски.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Это Майкл Бубле на Радио Си, музыка, которую мы любим. С вами Калашников, и расскажу, что будем слушать в золотой коллекции. У нас на старте Мариус и Джулия, чуть раньше Мистер Биг. Ну а начнем с такого дерзкого рок-хита от Роксет, The Look на Радио Си.
1: Реклама. Здравствуйте, друзья! Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Знаю, что у многих слушателей сейчас квартира не продается. Нет звонков по объявлению от продажи, нет просмотров, а время поджимает. И возникает это неприятное ощущение того, что рынок-то стоит, и, соответственно, неопределенность. Ведь у вас есть планы. Я знаю, как вам помочь. В большинстве случаев мы продаем квартиру и быстро, и достаточно дорого. Обращаю ваше внимание на то, что у нас в «Идеале» сделки со вторичной недвижимостью совершаются ежедневно. С чего начнем решение вашего неотложного вопроса? Да просто с записи на консультацию. Призываю вас не откладывать вопрос в долгий ящик. В ближайшие пару дней у моих специалистов есть свободные окна для записи. Можем подъехать к вам на объект сразу и оценим его. Звоните по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. Не забудьте, кстати, сказать секретный пароль. Радио от Александра Сергеевича. Ну и, конечно, удачи, друзья.
2: В «Монетке» урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: «Додо».
5: ООО «ДПЕ», город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
6: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
7: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
8: Едим и веселимся с наслаждением.
9: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
10: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
11: Это «Глобус». У нас так принято.
10: Щербакова 4. 0+.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». 6 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшие скопления машин – это Куйбышева, Гурзовская от 8 марта до Посадской улицы. Стоят Сибирский тракт от переулка Активистов до Чапаева. Артинская стоит от Космонавтов до Армавирской. Плотно на Якате от Рижевского тракта до реки Пышма. Стрелочников отмечу, Черепаново от Челюскинцев до остановки Черепаново. Самые загруженные магистрали – это 8 марта к Ботанике, Восточная к ЦПКО, Ленина к Визу.
12: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа «Тенет». Только до 30 сентября. «Тенет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне «Черри» и «Тенет Июль» на «Металлургов 65». Более 100 новых «Черри» и «Тенет» на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в «Черри» «Тенет Июль» на «Металлургов 65».
5: Акция до конца сентября этого года.
13: Радио «Си». 103.7 FM.
14: Золотая коллекция «Радио Си».

0: На Радио Си в финале золотой коллекции «Мариус и Джулия» «Рейн». Маранди дальше, «Save Me» этот хит буквально через 7 минут, но перед этим немного французской электронной музыки от Жана Мишеля Жара, мелодия «Oxygen» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
5: Наслаждайтесь закатом на террасе.
4: Гуляйте в парке Энгельса.
5: Или устраивайте пикник на крыше дома.
4: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
6: О, специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
7: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
8: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
9: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
8: Гипервыгода в каждой покупке.
9: Все подробности на lenta.com.
10: 103.7 FM. Радио Си.

0: 19.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. Екатеринбургская гордума примет отставку главы города Алексея Орлова на ближайшем заседании, сообщил агентство «Новый день» председатель комиссии по местному самоуправлению Дмитрий Сергин. По его словам, после принятия отставки Орлова в течение 10 дней будет назначен временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга. Далее запустят конкурс. Губернатор отберет кандидатов в мэры и внесет их на рассмотрение депутатов гордумы, которые сделают окончательный выбор. Новый мэр в Екатеринбурге должен появиться к концу года. Свердловские власти приступили к реализации масштабного проекта по реставрации объектов культурного наследия в Верхотурье. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Запланирован большой комплекс мероприятий в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который позволит возродить историческое наследие старейшего города области. Уже начались реставрационные работы в доме игумена Николаевского монастыря, в Преображенском храме и на куполе Крестовоздвиженского собора, а также ремонт проведут на набережной Туры и в двух скверах. В следующем году продолжится ремонт дорог, тротуаров и озеленение города. Прощание с Сергеем Соседовым пройдет в Москве на Троекуровском кладбище 30 сентября, сообщает РИА. Соседов скончался 23 сентября в Якутии во время рабочей поездки. Ему было 58, причиной стал несчастный случай, неудачное падение на лестнице. Сергей Соседов много лет работал музыкальным журналистом, критиком. Широкую известность получил благодаря программе «Акулы пера». Позже входил в жюри ряда музыкальных проектов. Преподавал, выступал с комментариями о российской и зарубежной музыки, пишет РИА. В прошлом году россияне чаще всего ездили по путевкам в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. По данным Росстата, на турецких курортах побывали более 3 700 000 россиян. В Египте туры приобрели почти 2 миллиона человек. В Эмираты съездили более 1 000 000 организованных туристов. Далее в списке Таиланд, Китай, Абхазия и Вьетнам. Доллар 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
3: Спасибо, я в «Паревит».
4: Газобетон «Паревит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
5: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 8, днем до плюс 18.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: В этот вечер понедельника мы разыграем пригласительные билеты на концерт джазового ансамбля «Уральский Диксиленд 6+.» Чтобы забрать приз, достаточно третьим дозвониться по номеру 235-103.7. На радиусе играем в третий звонок 235-103.7. Набирайте прямо сейчас.
2: Реклама.
3: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
4: ООО «Сималенд», город Екатеринбург, улица Черняховская, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
5: 2026 год.
6: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
7: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает «Урал».
8: В «Монетке» урожай выгоды. Хурма 1 килограмм 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику. Приятно покорять и покорять.
10: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
1: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу скопление машин на Московской от объездной дороги до Щерса. Плотно на Московской, опять же, от Фурманова до Щерса. Стрелочников Черепаново стоят от Челюскинцев до остановки Черепаново. Плотно на Ленина от Восточной до Хохрякова. На Щерса от Степана Разина до Московской улицы.
2: Реклама.
11: Грандиозная осенняя распродажа Теннет. Только до 30 сентября. Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Черри и Теннет Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Черри и Теннет на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Черри Теннет Июль на Металлургов 65.
12: Акция до конца сентября этого года.
13: Радио Си 103.7 FM.

0: Тут третьим дозванивается, тут и забирает приз от Радио Си. Играем в третий звонок.
1: Добрый вечер.
0: Вы дозвонились самым первым.
1: Ладно, спасибо.
2: Здравствуйте.
0: Вы номер два. Вам передавать привет сегодня.
2: Передаю всему Петербургу, также своей королеве.
0: Королеве вы сказали?
2: Да, своей королеве передаю привет.
0: Своей королеве, класс.
3: Здравствуйте, Роман. Я дозвонился до вас.
0: Мы вам очень рады, пожалуйста, представьтесь.
3: Так, зовут меня Вадим.
0: Вадим, расскажите, как вам погодка? Успели прогуляться, поймать момент бабьего лета?
3: Да, конечно, лето нас радует. Хотелось еще бы пару дней продержаться.
0: Ну, пару дней продержимся. Говорят, в конце недели рабочий будет. Вот уже там плюс-минус дождливо, так по-настоящему, по-осеннему. Так что продержимся.
3: Продержимся. Спасибо вам.
0: Это не моя заслуга. Ладно, давайте вручу приз. Вы номер три, и от Радио Си получаете пригласительные билеты на концерт джазового ансамбля «Уральский Диксиленд». Я вас поздравляю.
3: Спасибо. Спасибо, Роман. Всем настроение хорошее.
0: Далее на правах рекламы. Музыканты являются участниками престижнейших джазовых форумов и виртуозно исполняют разные направления джаза. От мейнстрима и бипопа до джаз-рока и смуз-джаза. Концерт состоится 17 октября на сцене детской филармонии для зрителей старше 6 лет. Завтра на Радио Си также поиграем в третий звонок. Ну а впереди у нас Элтон Джон, Word in Spanish.
4: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
5: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
6: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
7: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: вами только что Bon Jovi, Always, на Радио Си, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, дальше золотая коллекция. Для вас Naughty Boy Sam Smith, перед этим насладимся мягким вокалом Дайдо, легкими электронными ритмами нас ждет трек Hunter, а начнем с Lion Rose, нашу золотую коллекцию Радио Си.
1: Реклама. Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: В Монетке осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер Tenet, автоцентр Tenet Июль. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Московская от объездной дороги до Щерса. Плотно на Московской от Фурманова до Щерса. Щерса стоит от 8 марта до Московской улицы. Московская от Памира Тольятти до Фурманова. Отмечу Евгения Савкова от дороги на Медной до Ручейной улицы. По магистралям самое загруженное – это Московская в обе стороны. Нестандартное за затруднение аж на 6 баллов больше, чем обычно бывает в это время.
1: Реклама.
4: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
5: Акция до конца сентября этого года.
2: Золотая коллекция. Радио Си.

Реклама. Вкус победы особенно сладок, если выиграл во вкусной игре. Ведь и приз очень аппетитный. Промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играйте и побеждайте. Ловите наши кулинарные задания по будням после 8 утра. Подробности на radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. УГРН 118-774-603-5730, город Москва. Дальше на радио Си «Скорпы» «Does Anyone Know?», а сейчас пронзительная мелодия от «Secret Garden».

0: 20.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости. Встречаем Елену Пипи.
1: Добрый вечер. Облсберком утвердил 50 депутатов 9-го созыва ЗАГС Собрания Свердловской области. 25 кандидатов победили в одномандатных округах и 25 были избраны в составе 5 списков претендентов партии по единому округу. В частности, места займут 36 представителей от «Единой России», 5 от КПРФ, 4 от «Новых людей», 3 от ЛДПР, 2 от «Справедливой России». Во фракции «Единороссов» оказался и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Исполняющим обязанности главы Екатеринбурга будет первый зам мэра Рустам Галямов, пишет «Коммерсант Урал». Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о смоге. Изначально предполагалось, что он рассеется к вечеру 28 сентября. Но «Уралгидромет» в понедельник скорректировал прогнозы и предупредил свердловчан о том, что условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сохранятся до среды. Выпускники Уральского федерального университета получили свои мантии через 3 месяца после выпускного бала. Оргкомитет собрал заявки от тех, кто уже после окончания вуза хочет получить свои торжественные комплекты. Выдавать мантии планируют с 30 сентября по 2 октября. Напомню, к выпускному поставщик не успел доставить в УРФУ мантии и шапочки-конфедератки. С 1 октября для россиян подорожают железнодорожные билеты на 9%. Речь о плацкартных и общих вагонах. Повысятся цены также на провоз багажа. Вагоны купе и СВ повышение не затронет. Предыдущее подорожание проезда в поездах произошло в декабре 2025 года. Тогда тарифы выросли на 11,5%, напоминает Лента.ру. Самая титулованная синхронистка за всю историю, российская спортсменка Светлана Ромашина, войдет в Международный зал славы. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России. Торжественная церемония состоится 10 апреля 2027 года в Форт Лодердейле, штат Флорида. Ромашина 7 раз выигрывала Олимпийские игры, 21 раз чемпионат мира, 13 раз первенство Европы. Доллар 84.34 евро. Евро 95.87.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Осадков не будет. Ветер южный 1,6 метра в секунду. Ночью в Екатеринбурге ожидается до плюс 8, а днем до плюс 18. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: нами только что Майкл Джексон на радио Си 103.7 FM. Мы к музыке вернемся буквально через минуту. Покажу слово нашему автообозревателю на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Лучшим предложением в соотношении цена-качество в своем сегменте станет «Лада Азимут». Так заявил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов на заводе в Тольятти, где в конце прошлой недели модель запустили в серийное производство. Почему по этому поводу так много шума? Для нашего автопрома это действительно важное событие. «Азимут» — первый полноценный городской кроссовер собственной российской сборки, а уровень его локализации — рекордный 90%. В основе — глубоко модернизированная платформа «Весты». Клиренс — 208 мм. Кузов полностью оцинкован. Колеса крепятся на 5 болтов. На старте предложат моторы 1.6 и 1.8 литра мощностью до 132 лошадиных сил. В паре с ними механика или вариатор. Чуть позже обещают турбо-версию на 150 лошадей с классическим автоматом. В салоне огромный HD-экран плюс панорамная крыша и пакет безопасности по современным требованиям. Старт продаж запланирован до конца текущего года. Цены пока не уточняются, но, скорее всего, будут чуть больше 2 миллионов. И «Азимут» готовится дать бой китайским бестселлерам «Хавай Луджоли», «Он Джили Кулрею» и «Черри Тига 4». Шансы на успех точно есть.
0: Вы слушаете «Радио Си». Дальше насладимся невероятной вокальной экспрессией. Нас ждут красотки из группы «Виагра», «Не оставляй меня, любимой» на «Радио Си».
1: Реклама.
4: Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В гиперленте «ИОКей» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
8: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
7: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «АБ».
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: стало прям ощутимо прохладнее. Так по-настоящему чувствуется сейчас осень, особенно если сравнивать с тем, что было днем. Но завтра бабье лето продолжится до плюс 18, напомню, в прогнозе. На старте Alma Summerly Heard Us. А сейчас время гороскопа. Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, день хороших советов и отличного выбора. Вы не ошибетесь. Тельцы, при желании можно попробовать взяться за сложное дело. Однако будьте готовы к тому, что оно окажется незавершенным. Близнецы, вы найдете нестандартное решение сложной жизненной задачи. Прислушивайтесь к самым, казалось бы, сумасшедшим советам. Раки, день планирования ближайшего будущего. Могут быть приняты неожиданные решения. Львы, перед тем, как принимать окончательное решение, желательно получить дополнительные консультации. Нужно

второе, а возможно и третье мнение. Девы, в делах лучше действовать через посредников и переговорщиков. Сами вы можете наломать дров. Весы. День необдуманных поступков и слишком быстрых решений. Возможно, после этого придется ставить дела на паузу. Скорпионы. Возможно, проблемы с доверием между вами и вашими партнерами. Нежелательно принимать стратегические решения. Стрельцы. Дружелюбие и общительность позволят сделать больше, чем агрессивная уверенность и напор. Отпустите немного поводья. Козероги. День, когда можно запустить неочевидные перемены в любой сфере жизни. Мягкий старт будет более удобным и комфортным. Водолеи. День сброса напряжения. Появится человек или занятие, на которое вы сможете временно переключить силы и внимание. Рыбы. Могут появиться дополнительные варианты для выбора, но, к сожалению, времени на выбор будет не очень много.

0: Желаю всем отличного вечера. С вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать дальше. У нас золотая коллекция на старте. Включаем Atomic Kitten, также рок-хит Tell Me Why от Парка Горького. А начнем с АХА, нашу золотую коллекцию Радио Си.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья! Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Знаю, что у многих слушателей сейчас квартира не продается. Нет звонков по объявлению от продажи, нет просмотров, а время поджимает. И возникает это неприятное ощущение того, что рынок-то стоит, и, соответственно, неопределенность. Ведь у вас есть планы. Я знаю, как вам помочь. В большинстве случаев мы продаем квартиру и быстро, и достаточно дорого. Обращаю ваше внимание на то, что у нас в «Идеале» сделки со вторичной недвижимостью совершаются ежедневно. С чего начнем решение вашего неотложного вопроса? Да просто с записи на консультацию. Призываю вас не откладывать вопрос в долгий ящик. В ближайшие пару дней у моих специалистов есть свободные окна для записи. Можем подъехать к вам на объект сразу и оценим его. Звоните по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. Не забудьте, кстати, сказать секретный пароль. Радио от Александра Сергеевича. Ну и, конечно, удачи, друзья.
3: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа Rockets возвращается в Екатеринбург 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. Rockets 18+. Не пропусти.
4: В жилом квартале Форма квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и
5: наслаждайтесь закатом на террасе.
4: Гуляйте в парке Энгельса.
5: Или устраивайте пикник на крыше дома.
4: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
6: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
7: Золотая коллекция «Радио 7».

Атоми Китон на радио Си в золотой коллекции часа. У нас дальше Григориан и Сара Брайтман «Moment of Peace». Этот хит буквально через пару минут, а пока музыка, понятная без слов. Знаменитая мелодия «Эль Бимбо» Поль Мориа.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Вы слушаете радио СИН на 103.7 FM. Сейчас давайте узнаем, что завтра нам ждать от погоды. Обещают синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 8, днем в Екатеринбурге до плюс 17. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: город как будто бы переключился в вечерний режим, стало меньше движения на улицах города, зажглись огни. Всем прекрасного настроения в компании «Радио Си». Слушаем отличную музыку, у нас только что Донна Саммер, ну а впереди Вадим Усланов «Ты сделана из огня». Меня зовут Роман Калашников, всем большой привет.
1: Реклама. Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Сейчас давайте посмотрим, что нам завтра во вторник ждать от погоды. Обещают синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 8, днем до плюс 18. Бабье лето продолжается.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Реклама.
1: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
3: Радио «Си».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.

жить. Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: Прохладный осенний вечер и согревающие теплые душевные хиты на Радио Си. Мы только что послушали Джо Кокера «Nubla Jami». На старте Лана Дель Рей «Young and Beautiful», а пока давайте узнаем, что сулят звезды, расскажут Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день хороших советов и отличного выбора, вы не ошибетесь. Тельцы, при желании можно попробовать взяться за сложное дело. Однако будьте готовы к тому, что оно окажется незавершенным. Близнецы, вы найдете нестандартное решение сложной жизненной задачи. Прислушивайтесь к самым, казалось бы, сумасшедшим советам. Раки, день планирования ближайшего будущего. Могут быть приняты неожиданные решения. Львы, перед тем, как принимать окончательное решение, желательно получить дополнительные консультации. Нужно второе.

а возможно и третье мнение. Девы, в делах лучше действовать через посредников и переговорщиков. Сами вы можете наломать дров. Весы. День необдуманных поступков и слишком быстрых решений. Возможно, после этого придется ставить дела на паузу. Скорпионы. Возможно, проблемы с доверием между вами и вашими партнерами. Нежелательно принимать стратегические решения. Стрельцы. Дружелюбие и общительность позволят сделать больше, чем агрессивная уверенность и напор. Отпустите немного поводья. Козероги. День, когда можно запустить неочевидные перемены в любой сфере жизни. Мягкий старт будет более удобным и комфортным. Водолеи. День сброса напряжения. Появится человек или занятие, на которое вы сможете временно переключить силы и внимание. Рыбы. Могут появиться дополнительные варианты для выбора, но, к сожалению, времени на выбор будет не очень много.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: В Екатеринбурге 11 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра, вторник. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 8, днем до плюс 18. Тепло.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

nostre paure. На радио Си романтический вечер. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся во вторник, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная без слов. Для вас Джаспер Форкс, River Flows on You.

0: Радіо Сі.
1: Золотий хіти в Екатеринбурге на 103,7 FM.
2: Почему день?

0: Руси. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.7. Радио Си.
2: Проходит время. Гаснут лампы. Стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.